0: чем. Вам это необходимо! Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн! В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец! Теперь наш гол — сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
1: The home of classic funk and Afrobeat.
2: Oh!
1: IF 99.
3: Don't stop now.
4: I hope you're having fun up there tonight, Liberty City. Keep it locked on. IF 99. Some great funk from IF 99. From the meter. This is Femi Kuti on your radio dial. We just got a call from a fellow in Broker. He says, Femi, my woman will stop ragging on me, so please play something to make me forget. This is powerful music, but only heavy sedatives can help you with this.

0: for freedom. You've got to fight for justice. You've got to fight when that fat meter maid gives you a ticket in the city. And notice, you only get tickets when you're low on money in the first place. Keep your radio on IF99. In two places at one time, he sleep with a lot of women. Here's a commercial while you think about that.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением with Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте boss changing at the gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social vibe.
2: We're taking the funk global right here on IF99.